куки кук, пук пуки пук, закукала кукаленка, запупала пупаленка, кук куки не кукей, пук пуки не пупей, кукалия кукалия, пупалия пупалия, кукалия кук, пукалия кук, тюки тюки тюки тюк, ами ани мук. Кук-куки-кук, пук-пуки-пук, закукала кукаленька, запупала пупаленька, кук-куки-не-кукей, пук-пуки-не-пупей, кукалия-кукалия, пупалия-пупалия, кукалия-кук, пупалия-кук, юки-тюки-тюки-тюк, а уж ани-мук!